0: сделано в Беларуси.
1: Ответ я дать не могу, ведь мы все ходим кругами, смотря опять в пустоту. Постели дней заправляем в квартирах разных с утра. Сквозь слезы дни вспоминаем.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Сделано в Беларуси.

Он уходит навечно, в ее глазах слезы. Хочет обнять его крепче, ей так больно, но поздно. Слишком разные люди, слишком друг другу не пара. Слишком много скандалов, но слишком друг друга и мало. Уже не будет как раньше, уже все это не склеить. Не будет больше объятий, поцелуев, ссоры, истерик. Ее мир будто рухнул, все вдребезги в пепел.

еще не раз себе точно проспорит, что у нее будут соцсети, тысячи сториз, в которых будут отмечать ее главные раны, и что все это будет делать ее уязвимой, а через время она

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Как будто на шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
0: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +3529 689 77 78.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Фабрика улетного настроения. Zephyr FM. Реклама.
1: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029 226 28 68.
2: На первый взгляд серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Новосибирске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко встретился с президентом Республики Гана. Главы государств обсудили комплексную механизацию сельского хозяйства дружественной страны, укрепление ее продовольственной безопасности. Глава государства провел встречу с заместителем председателя КНР. Во время беседы белорусский лидер заявил о масштабных планах сотрудничества между двумя странами. За прошедшие выходные дни в Могилевской области зарегистрировано одно ДТП, в котором 4 человека получили травмы. Сотрудниками ГАИ области выявлено 620 нарушений ПДД, задержано 8 пьяных водителей и 28 бесправников. 81 пешеход привлечен к административной ответственности за нарушение правил, 24 из которых находились в нетрезвом состоянии. Красный пищевик запускает добрую инициативу «Крышечки от сердца». Силами организации установлена специальная емкость для сбора пластиковых колпачков, которые позже будут отправлять на переработку. Деньги, вырученные во время инициативы, отдадут детям, которым нужна помощь. В Бобруйске спасатели помогли строителям. В службу МЧС поступило сообщение о необходимости оказания помощи рабочим, которые зависли на высоте между этажами строящегося дома на улице Социалистической. Работники МЧС, используя автоколенчатый подъемник, спустили на землю двух мужчин. Накануне в Бобруйском районе прошел 7-й межрегиональный фестиваль «Звучание русского стиха». Творческое мероприятие объединило участников разных поколений и профессий. В программе были литературные чтения, награждение победителей в разных номинациях и категориях. 13 июня с 9 утра до 12 дня будет организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях ЖКХ «Бобруйска». Местные жители смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов на bobrlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
1: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
2: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробности на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 15. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, возможны кратковременные осадки. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 2.

13. Влажность 64%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ. Каждый час.

0: Доброе утро, Бобруйск. Мы надеемся, что у вас тоже лучше всех дела.
1: Наидобрейшее утречко у меня. Хорошо, на работу.
0: У меня
1: работу
0: тоже, вот солнышко даже вышло.
1: Да, и оно обычно что-то по вечерам. Как-то мне спортом заниматься, так оно как знает. Рома, сиди дома.
0: Они просто не верят, что и тучи раздвигают руками.
1: Да, добрейшего утречка, город Бобруйск, 8.07 на наших часах, 9 июня уже. С вами все так же Юлия Гладкова.
0: И Рома Вакс.
1: И самое бодрое и бодрящее шоу «Два в одном».
0: Да, ну а тема у нас тоже сегодня бодрящая такая.
1: Да.
0: Животрепещущая. Mm-hmm. Так, да. Тайные отношения, вот о них будем говорить. О привлекательности, любви, эволюции и химии.
1: Ты сказала «тайные отношения», мне показалось «тайные отношения». Думаю, так.
0: Ну, может, чьи-то тайны раскроем.
1: Да, сейчас повспомним. А, сейчас как повсплывает. Любовь с первого взгляда занимает, говорят, всего 0.2 секунды. Именно столько времени нужно нашему мозгу, чтобы выработать мощный коктейль из гормонов дофамин, окситоцин и адреналин. Когда мы видим привлекательного человека... Так что это не магия, а ультрабыстрая биохимия. Вот так вот.
0: Угу, интересно. Ну, знаешь, что еще говорят? Угу. Мужчины с собаками кажутся женщинам в 3 раза привлекательнее.
1: Ага,
0: да, вот исследования показали, что мужчина с питомцем подсознательно считается женщинами как заботливый, ответственный и способный к долгим отношениям. Ну, не
1: интересно.
0: Знаю, честно, вот что-то за собой такого не замечала.
1: У меня сразу бизнес-идея. Сдаю собаку на час. Где-нибудь в парке открыть такой маленький ларечек с собачками. Хотите вот такую, хотите такую. Эту не берите, она чуть неудачная.
0: Можно, почему нет?
1: Объятия продолжительностью от 20 секунд снижаются. Снижают стресс физически. В этот момент вырабатывается окситоцин, гормон доверия и безопасности, который блокирует действие гормона стресса кортизола. Хотите успокоить близкого, просто обнимите его подольше.
0: Ну, это, знаешь, сейчас смотря с кем обниматься. Здесь люди не очень приятные.
1: Ну, тоже верно.
0: И тогда стресс только
1: пахнут повышается. Пахнут невкусно, да. Такой у них с этими, с ароматами, с одеколонами неправильный вкус им подобрали. 20 секунд не каждый выдержит.
0: Вот. Юмор привлекает больше, чем внешность. Тоже говорят, в ходе эволюции все-таки вот развивали мы чувство юмора, и оно стало признаком высокого интеллекта и гибкости ума. Поэтому подсознательно мы ищем умных партнеров для продолжения рода.
1: Да, вот так вот.
0: Но только вот не все понимают люди юмор.
1: Да, к сожалению.
0: Юмор любят, но не понимают.
1: Когда-то у меня дочка спросила мою жену: «Мам, а как ты папу выбрала?» Жена сказала: «Мне с ним было смешно».
0: Ну да.
1: Вот так вот. Поэтому будьте смешнее. Ну и слушайте хорошую музыку на Zephyr FM. А мы продолжаем.
2: Вы слушаете самое сладкое радио страны.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, после такой вот расслабляющей музыки, надеюсь, вы расслабились, и сейчас послушайте гороскопчик. Очень внимательно, кстати. Итак, овны, звезды советуют вам направить сегодняшний прилив энергии на решение практических задач и не отвлекаться на пустые споры.
2: Тельцы, вам сегодня стоит усмирить свое упрямство и прислушаться к советам близких. Это убережет вас от досадных ошибок.
1: Близнецы, вы сегодня будете в центре внимания, поэтому используйте этот день для заведения полезных знакомств и важных переговоров.
2: Раки, вам звезды рекомендуют довериться интуиции и провести этот вечер в максимально спокойной домашней обстановке.
1: Львы, вы легко преодолеете любые преграды, если временно откажетесь от гордости и согласитесь на командную работу.
2: Девы, вас ждет приятные финансовые новости, однако постарайтесь воздержаться от спонтанных и крупных покупок.
1: Весы, вы обретете долгожданную гармонию в личной жизни, если сделаете первый шаг навстречу компромиссу.
2: Скорпионы, вам сегодня лучше держать свои планы в секрете, чтобы не спугнуть удачу в самый ответственный момент.
1: Стрельцы, вы откроете для себя новые перспективы, если решите выйти за рамки привычной рутины и доверитесь переменам.
2: Козероги, вам стоит проявить максимум терпения в работе, но ваши усилия обязательно будут замечены и оценены руководством.
1: Водолеи, вы будете буквально фонтанировать гениальными идеями, поэтому обязательно запишите их для скорой реализации.
2: Рыбы, вас ждет очень душевный день, который идеально подходит для примирения с теми, с кем вы давно были в ссоре.
1: Ну а для душевного настроения включаем вам душевную музыку.

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: А мы продолжаем обсуждать разные факты про эволюцию, любовь и химию.
1: Даже про эволюцию?
0: Да.
1: Так, хорошо,
0: итак,
1: погнали.
0: Итак, что говорят, бабочки в животе — это не про любовь, а про страх.
2: Ну, кстати, да, вот это вот, когда живот начинает болеть, у меня и от страха,
1: и да, от любви.
0: Ну, это легкий спазм сосудов желудка из-за выброса адреналина. Мозг воспринимает влюбленность как приятную, но все-таки, ну, такую стрессовую опасность.
2: Ну, да, да, любовь приходит и уходит, как говорится, да, кушать
0: нет,
2: хочется всегда.
0: Мы просто понимаем, что будет дальше.
2: Да, да, да, опыт подсказывает. Ну, красный цвет делает нас привлекательнее в глазах противоположного пола. Вот так вот. Это эффект красного платья, как в «Матрице» прям. В природе красный цвет сигнализирует о здоровье, силе и готовности к продолжению рода. Мозг считывает этот сигнал мгновенно.
0: Интересно, слушай.
2: Все понятно, почему ты в красном все.
0: Буду всех покорять. Мы выбираем партнеров по запаху их иммунной системы. Как тебе, ты понимаешь? Да, нас привлекают люди, чей запах пота на молекулярном уровне кардинально отличается от нашего. Это гарантирует у будущего потомства максимально сильный и разнообразный иммунитет.
2: Ну так вот, купи дезодорант, купи дезодорант.
0: Наслаждайся.
2: Вот именно.
0: Бесплатно.
2: Влюбленность длится максимум 3 года. Это чистая биология. 3 года — срок, необходимый в дикой природе, чтобы зачать, родить и немного подрастить ребенка вместе. Дальше химия гаснет и в силу вступает осознанная привязанность. Вот так вот. Грустненько, да?
0: Да-да-да, такое себе. Симметричные лица кажутся нам красивыми. Да. Симметрия для нашего мозга — это маркеры генетического здоровья. Поэтому если лицо симметрично, значит, организм развивался без сбоев. А вот у меня, кстати, не совсем симметричное, по-моему.
2: Я даже не знаю, что такое симметричное лицо. Мужчины влюбляются быстрее женщин, оказывается. Мужской мозг больше ориентирован на визуальные стимулы. Женщине же нужно время, чтобы оценить поведение, надежность и статус мужчины. Вот так.
0: Ну вот, вы посмотрели все-таки, все. Хорошо, подходит.
2: Люблю.
0: А мы такие: так, надо присмотреться. Какой-то он странный, и смех у него странный.
2: Несмотря на красный пиджак, что-то не то, да?
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну и слава богу, что больше не болит вот у Авои. И у нас тоже ничего не болит, поэтому рассказываем вам некоторые мифы. Говорят, что зеленый и черный чай делают из разных кустов. Это все-таки миф. Листья собираются с одного и того же растения. Просто зеленый чай сушат сразу, а черный ферментируют.
1: Спасибо вот социальным сетям, которые нам это подсказали. Я вот не верила, пока не увидела.
0: Но на самом деле почему-то говорят, что зеленый чай лучше там, да, при похудении, там, перед сном. Вот он как-то больше успокаивает. Почему?
1: А потому что с черным сразу тортик, шоколадочка.
0: А вот оно что. Все, вопрос закрыт.
1: Белый шоколад, это не шоколад.
0: Слово про шоколад, да.
1: Что говорят? В белом шоколаде в составе нет какао-порошка. Только какао-масло и сухое молоко и сахар.
0: А кто-то думал, что там есть какао?
1: Представляешь?
0: Тупо по цвету.
1: Но не просто шоколад, а в шоколаде, значит, есть
0: какао. Это из-за формы. Только. На самом деле обожаю белый шоколад. Просто.
1: А я вот как не, как будто бы не очень.
0: Да, я белый, особенно если еще пористый. Вкусняшка. Томат – это овощ. Миф. Ботаники относят помидоры к ягодам. А в Европе их официально считают фруктами. Короче, значит, Юля, кетчуп – это варенье.
1: Интересно. Итак, совы могут поворачивать голову на 360 градусов, говорят, но это миф. Полный круг они делать не могут, но их максимум тоже впечатляет 270 градусов.
0: Да, тоже нормально. Нам, если повернуть на 270, до щелчка.
1: Да.
0: Если вам все надоело, поверните голову влево до щелчка. Капли дождя имеют форму слез. Вот так вот. Миф. Это говорят, при падении из-за сопротивления воздуха они сплющиваются и принимают форму булочки для гамбургера.
1: Ой,
0: вот
1: что-то мне прям уже все есть хочу. Что это такое?
0: Ты гамбургеры не любишь, сказала.
1: Я, а булочки-то я люблю. Я просто гамбургеры не люблю.
0: Ну да, объективно.
1: Вот. Звезды мерцают из-за колебаний в космосе. Это миф. Они светят ровно, а эффект мерцания создается, когда их свет проходит сквозь движущийся воздух нашей атмосферы.
0: Вот как.
1: Представляешь, ага, как интересно. Вот это вот я не знала.
0: Вот это вот и я не знал.
1: Поумнела сегодня. Да. Ой, поумнела.
0: Ну что, а мы предлагаем вам оставаться с нами. Ну, поумнеть, не поумнеть, но информации новой наберетесь точно. Ну и да, и музычку хорошую послушайте. Погнали.

0: Включайся.
1: Реклама.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим-Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
4: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
5: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на шоп Белтелеком Бай.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 81 копейка, евро 3,25, за 100 российских дают 3,84 белорусских. Самый дорогой дом Минска в мае продали за 1 800 000 долларов. Он расположен в Олимпик парке в Лебяжем. Дом блочный, одноэтажный. Его построили в 2020 году. Примечательно, эта сделка оказалась самой дорогой не только в столице, но и по всей Беларуси. В Беларуси ввели лимит задолженности на балансах мобильных телефонов. Постановление правительства обязывает операторов связи не допускать на лицевом счете абонента задолженности свыше 5 базовых величин. Сейчас это 225 рублей. В Минсвязи пояснили, это защитит белорусов от непреднамеренных и огромных счетов за связь, например, при случайном выходе в интернет в роуминге. На аукцион выставили редкий Aston Martin за 15 миллионов долларов. Всего было выпущено 19 таких машин. Этот автомобиль считается одним из самых эффектных в нишевом сегменте. История конкретно этого авто начинается с 1962 года. Он часто участвовал в гонках, где одержал множество побед в своем классе и менял владельцев, которые его неоднократно реставрировали. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 81 копейка, евро 3,25, за 100 российских дают 3,84 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 13 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 94 доллара 19 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, возможны кратковременные осадки. Ветер северный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 64%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Ну что ж, под такую прекрасную песню, как же не рассказать про разбитые сердца. Итак, с вами в студии Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: Самое утреннее, прекраснейшее шоу. И говорим мы сегодня про любовь, про всяческие гармонические, гормонные всплески. И про все вот такое вот. Ну, да. А сейчас про разбитое сердце.
1: Не наше.
0: Разбитое сердце – это вот реальный медицинский диагноз, оказывается. Сильный эмоциональный стресс, например, расставание, может вызвать синдром Такотсубо. Это физическое ослабление сердечной мышцы, симптомы которого полностью копируют инфаркт.
1: Вот так.
0: Так что, девочки, не бросайте мальчиков, это их доведет
1: до инфаркта. Так вы заслуживаете, сейчас ты тут договоришься. Итак, совместный просмотр фильмов укрепляет брак лучше, чем семейная терапия. Ты понимаешь, что психологи говорят, что вот если пара смотрит фильм об отношениях, а потом они вот искренне обсуждают поведение героев, риск развода снижается в два раза. Но здесь вот спорный момент. Мне кажется, увеличивается.
0: Порой. Особенно если девушка посмотрела несколько серий или сезонов без тебя. Все, разбитое сердце. Да. Мужчины с низким голосом пользуются большим успехом у женщин. Низкий тембр, бас, баритон подсознательно ассоциируются с высоким уровнем тестостерона, физической силой и доминантностью. Вот так вот.
2: Интересно. Поэтому буду теперь говорить вот так.
1: Эффект Ромео и Джульетты реален.
0: Так.
1: Ты представляешь, если родители активно выступают против отношений молодых людей, их взаимное притяжение только будет усиливаться из-за чувства протеста. Кстати, да.
0: Ну, вот вообще, в принципе, правда, запретный плод, он всегда сладче.
1: Да, да.
0: Поэтому,
1: а потом уже родители такие, да ладно, все, ладно, пусть уже как будет. И ты смотришь на этого парня и понимаешь, господи.
0: Или это ты меня взял в плен? Ну что ж, в этом часу у нас пятиминуточка этикета, конечно же.
1: Немного новостей из Беларуси.
0: Ну и приметы, поэтому оставайтесь с нами. У нас впереди много всего интересного.
3: Так звучит город. Зефир FM.

0: 8-3-284-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
1: Сделано.

0: ты и я. Ну, это ли не прекрасная песня сегодня под наш эфир? Ну что, мы немножко примет вам набросаем на сегодняшний день.
1: Да, накопали, нарыли что-то такое интересное.
0: Все, иди мой лопату.
1: Главный запрет дня, вот сейчас расскажу. Запрещается выносить ссоры из избы. И подметать пол тоже нельзя, чтобы вместе с пылью не вымести из дома достаток и семейное счастье.
0: Ну вот раньше нельзя было сказать, я уже все тебе рассказал. Весь ссор вынес. Если в этот день дует теплый южный ветер, то лето будет жарким, а урожай богатым.
1: Ну, а если в лесу часто и громко стучит дятел, это верный признак скорого дождя. Надо пойти послушать.
0: Да, в лес пойдем.
1: Как будто бы просто далеко от нас лес.
0: В этот день не стоит затевать генеральную уборку, чтобы не потревожить домового и не лишиться его защиты. Вот так вот.
1: Ну, а ясная и теплая ночь на 9 июня предвещает отличный урожай огурцов.
0: О, классно. Любая ссора в этот день считалась дурным знаком. Помириться после конфликта на Федору будет очень сложно. Вот так вот. Ничего себе, поэтому не ссорьтесь сегодня.
1: Зачем?
0: Не нужно. Завтра поссорьте. Накопите, а завтра уже вперед.
1: Можно написать, я думаю. Не обязательно же ругаться вот так.
0: Да, да.
1: Можно по переписке.
0: Ну, а пока можно послушать хорошую музыку. Может, это вас как-то расслабит.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну и какая любовь без вот таких вот грустных моментов? Ну, а чтобы немножечко как-то развеять ваше грустное настроение, если оно все-таки на секундочку появилось, расскажем вам интереснейшие новости из нашей прекрасной родины. В Беларуси наконец-то ввели лимит минуса на балансе мобильного телефона. С 7 июня в Беларуси операторы мобильной связи не должны допускать задолженности на лицевом счете абонента выше 5 базовых величин, сообщили в Министерстве связи и информации. В Минсвязи объяснили, что ограничение должно защитить абонентов от случайных крупных долгов, в том числе в роуминге. Если лимит в 5 базовых величин по каким-то причинам неудобен, то, например, перед поездкой за границу абонент может обратиться в офис оператора и написать заявление на изменение порога.
1: Отлично, это для меня. Потому что я вот все, вот забыла, уехала радостная, такая, а потом все, приезжаешь и здравствуйте.
0: И все, и работаешь потом года.
1: Да. Поэтому это правильно, это полезная штука. В минском каншеринге появилась легендарная копейка.
0: О, кстати, да, я видел. Причем такая бодрая копеечка.
1: Первой машиной в автопарке стал ВАЗ-2101, вот, который уже можно арендовать через мобильное приложение. 89 копеек за минуту, собственно.
0: Круто.
1: Почему
0: круто
1: бы и нет? Да, прикольно.
0: Это вообще, да, классно.
1: Но там, правда, есть ограничения. Водитель должен быть старше 25 лет и со стажем от 2 лет. Ну, я думаю, это не проблема.
0: Ну да, ну это, как знаешь, хочет. Слушай, отреставрированная машина, она стоит денежек на самом-то день. И вложено в нее, это не возьмешь и поменяешь такую же новую копию.
1: Для фотосессий разных можно.
0: Да,
1: в общем, круто.
0: Да,
1: круто. Мы одобряем.
0: В колледжах Беларуси появятся новые специальности. В колледжах в 2026 году появятся новые специальности для абитуриентов. На уровне ССО впервые откроют дизайн анимации и управление продажами. В профтехобразовании добавят оператора коптильной установки и косметика. Всего колледжи планируют принять около 69 тысяч абитуриентов. Напомним, документы на ПТО принимаются с 15 июня, на ССО с 18 июля. Вот так вот. Вот такие вот хорошие, интереснейшие новости. Ну а мы, как обычно, ставим вам хорошую, классную музыку, поэтому двигаемся дальше.
2: Сделано в Беларуси.

0: Африка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк Шапито 13 метров совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио Лясим Трясим и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Минске появилось необычное предложение для автолюбителей. Каршеринговый сервис запустил аренду ретро-автомобилей. В автопарке появились легендарные ВАЗ-2101, известные как «Копейка». Пока доступен один автомобиль голубого цвета, второй экземпляр в фисташковом оттенке проходит тестирование и появится в приложении уже скоро. Арендовать ретромобиль могут водители старше 25 лет, с опытом вождения не менее 2. Стоимость поездки начинается от 89 копеек за минуту. И еще один важный нюанс – «Копейки» будут работать только в летний сезон.
1: Про машины для людей.
2: Редчайший Aston Martin DB4 GT Zagato 62 года выставлен на аукцион с оценочной стоимостью от 12 до 15 миллионов долларов. Всего выпущено 19 таких экземпляров, меньше, чем Ferrari 250 GT California Spider. Модель создана совместно с итальянским ателье Zagato. Имеет облегченный аэродинамический кузов и двигатель мощностью 314 лошадиных сил. Автомобиль участвовал в гонках, включая 24 часа Лимана. Побеждал в своем классе, а в 2016 и в 2019 годах занял призовые места на конкурсе Bevel Beach Course The Elegance.
1: Дай газу!
2: BMW готовит новый флагманский внедорожник G74. Автомобиль должен составить конкуренцию Mercedes-Benz G-класса, Land Rover Defender и Lexus LX. Выпуск планируют начать во второй половине 2029 года в США. Он получит брутальный коробочный дизайн в стиле неокласс и серьезную внедорожную подготовку, увеличенный клиренс, защиту днища и блокировки дифференциалов. Салон будет трехрядным, просторнее, чем у G-класс для пассажиров второго ряда. BMW сделает акцент на комфорте для дальних путешествий. Возможно, в багажнике появятся встроенные места для отдыха, как у Range Rover. Модель ориентирована на любителей комфортных путешествий по труднодоступным маршрутам. Мощность автомобиля составит от 500 лошадиных сил. Будут доступны две версии – гибридная с бензиновым двигателем-генератором и электрическая с батареями нового поколения и запасом хода не менее 700 километров.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. 95.4 FM.

0: Ну, а мы немножечко отвлечемся от любви и поговорим о насыщенных вещах. Итак, немножечко золотых правил
1: общения с соседями. Вот, ты даже не можешь выговорить.
0: У меня просто зацепился язык за зубы.
1: Приветствие. Ну, всегда здоровайтесь с соседями при встрече, в лифте, подъезде, ну, во дворе там. В общем, даже если вы не знакомы, надо поздороваться. Это просто вежливость элементарная.
0: Закон о тишине. Соблюдайте правила и не шумите в часы, предназначенные для отдыха. Особенно в выходные и в обеденный тихий час. Вот.
1: Ну, и шумный ремонт, о предстоящем ремонте тоже предупреждайте заранее соседей. Просто вот, ну, вежливое объявление. Ну, или можно там спуститься, просто предупредить. Тысячу извинений.
0: Да. Господа гусары, я прошу прощения. Вечеринки. Если планируете праздник, предупредите соседей за пару дней и обязательно оставьте свой номер телефона на случай, если музыка будет мешать. Вот так. Ну, или пригласите соседей, в конце концов.
1: Да, пригласите, или просто кусочек торта занести, например. Вы мне, конечно, простите, вот кушайте.
0: Да, а если ты в девятиэтажке живешь с 8 подъездами, что делать?
1: На всех, все. Мусорный этикет. Никогда не оставляйте пакеты с мусором у своей двери на лестничной площадке на полчасика, потому что запах распространяется мгновенно, вот пишут некоторые.
0: Ну да, но я, слава богу, такого не замечал, но вообще, если кто-то так делает, не надо. Это не очень приятно, наверное. Пространство лифта. Если вы едете с крупной или мокрой собакой, или везете велосипед, спросите у стоящих в лифте людей, не против ли они ехать вместе с вами.
1: Главное, чтобы собака не решила, что сейчас время стряхнуться, так сказать. Взаимовыручка. Одалживать соли или инструменты нормально, но возвращать вещи нужно чистыми, вовремя и желательно с небольшим приятным бонусом. Например, шоколадка.
0: Ну да. Ну, мне кажется, уже прошли те времена, хотя, может быть, я такой плохой сосед, но меня никто ничего не одалживал, да и я, собственно.
1: Ничего. Может, тебе не просит никто ничего даже?
0: Может быть, может, боятся меня. Да. Видят, да ну его, он точно не даст.
1: Да, у него точно нет.
0: Да. Решение конфликтов. Любые претензии высказываются лично, вежливо и с глазу на глаз, а не через пассивные, агрессивные записки на дверях или гневные сообщения в общем чате дома. Да?
1: Так я стеснительно, я не могу в глаза плохо говорить.
0: Не обязательно плохо, можно сказать, попросить культурно, может быть, человек просто не знает, что...
1: А можно просто в записке написать, я плохо о вас думаю, точка.
0: Да. Все, и больше я вам в глаза смотреть не буду.
1: И здороваться.
2: Заряжай свое утро

любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM.
1: Это кайфово и глупо.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В 2027 году в Беларуси появятся новые автолавки с самообслуживанием. Вместе с обновлением техники изменятся и привычные маршруты. Операторы планируют увеличить время стоянки в каждом поселении, а число населенных пунктов в путевом листе сократить. К слову, только по Минской области сейчас ездят около 90 мобильных точек. Они охватывают более 2500 деревень, где проживают свыше 100 тысяч человек.
0: Регион.
1: Водитель микроавтобуса в Могилеве сбил женщину. Возбуждено уголовное дело. 44-летний мужчина проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на местную жительницу, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый. Пострадавшая получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
0: В мире.
1: В Польше решили облагать пошлинами анонимные благотворительные сборы. Если личность отправителя не установлена, перевод считается не даром, а скрытым доходом. Поводом стали крупные пожертвования известного блогера. Почти 5,5 миллионов долларов собрали на лечение 3 тяжелобольных мальчиков. А фонд борьбы с раком получил свыше 68 миллионов долларов. Теперь налоговые органы требуют от организаторов полной отчетности по каждой сумме.
0: Вот это да!
1: На Земле ожидается сильная магнитная буря уровня G3. Результатом всплеска солнечной активности, который произошел в начале июня, станет возмущение планетарного масштаба. Вероятность шторма ученые оценивают в 96%. Длительность события может длиться более суток. Такие явления, напомню, сказываются на здоровье людей. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 75%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: А мы возвращаемся к вам, рассказываем вам про любовь. Юля Гладкова,
1: Рома Вакс.
0: И самое утреннейшее, самое бодрейшее шоу 2
1: Вторничное
0: в одном.
1: Даже.
0: Да. Итак, дофаминовая ловушка переписок. Ожидание ответа на сообщение в мессенджере вызывает у нас больший выброс дофамина, чем сам ответ. Мы буквально подсаживаемся на экранное ожидание.
1: Ну, есть такое что-то, да. Особенно, когда ты ждешь ответа там каких-нибудь, не знаю, стихов, а тебе просто мг.
0: Да, или окей.
1: Ну, такое себе.
0: Да.
1: Любовь глуха к критике физически. МРТ влюбленных показывает, что зоны мозга, отвечающие за критическое мышление и социальные суждения в моменты взгляда на партнера, просто отключаются.
0: Ну, вот так вот. Поэтому розовые очки это называется,
1: да,
0: еще.
1: Да, да.
0: Женщина обращает внимание на обувь мужчины в первые 10 секунд. Обувь подсознательно ассоциируется с аккуратностью, социальным статусом и тем, настолько, насколько мужчина следит
1: вот
0: за деталями.
1: Вот честно скажу, я не обращаю внимания, если только он летом не в сапогах ходит.
0: Или сандали с носками до колен.
1: Или там грязь просто кусками. А так вообще нет, никогда даже такого не было.
0: Да.
1: Но это я невнимательная, либо со зрением проблем. Любовь похожа на одержимость на уровне химии. У влюбленных уровень серотонина падает до тех же показателей, что и у людей с обсессивно-компульсивными вот этими расстройствами ОКР. Именно поэтому мы не можем перестать думать об объекте страсти.
0: Вот так вот. Поэтому мы, влюбленные, всегда на минуточку больны.
1: Да,
0: чем-то больны любовью. Ну что, в этом часу у нас гороскопчик.
1: И новости, конечно, будут, поэтому немного музыки, и мы к вам обязательно вернемся.
0: Погнали.
2: Радио с повышенным содержанием музыки. Зефир FM.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Итак, гороскопчик для тех, кто сегодня не успел утром послушать. Рассказываем. Овны, звезды советуют вам направить сегодняшний прилив энергии на решение практических задач и не отвлекаться на пустые споры. Тельцы, вам сегодня стоит...
2: Да.
1: Пошел.
2: Мое забрал.
1: Вообще,
2: мое.
1: Что-то
2: это
1: я
2: мое.
1: Сбился.
2: Мои тельцы.
1: Все.
2: Тельцы мои дорогие, слушайте. Вам сегодня стоит усмирить свое упрямство и прислушаться к советам близких. Это убережет вас от досадных ошибок.
1: А вот, мои дорогие близнецы, вы будете в центре внимания, поэтому используйте этот день для заведения полезных знакомств и важных переговоров.
2: Раки, вам звезды рекомендуют довериться интуиции и провести этот вечер в максимально спокойной домашней обстановке.
1: Львы, вы легко преодолеете любые преграды, если временно откажетесь от гордости и согласитесь на командную работу.
2: Девы, вас ждет день приятных финансовых новостей, однако постарайтесь воздержаться от спонтанных и крупных покупок.
1: Весы, вы обретете долгожданную гармонию в личной жизни, если сделаете первый шаг навстречу компромиссу.
2: Скорпионы, вам сегодня лучше держать свои планы в секрете, чтобы не спугнуть удачу в самый ответственный момент.
1: Стрельцы, ну а вы откроете для себя новые перспективы, если решитесь выйти за рамки привычной рутины и доверитесь переменам.
2: Козероги, вам предстоит проявить максимум терпения в работе, но ваши усилия обязательно будут замечены и оценены руководством.
1: Водолеи, ну а вы будете буквально фонтанировать гениальными идеями, поэтому обязательно запишите их для скорой реализации.
2: Рыбы, вас ждет очень душевный день, который идеально подходит для примирений с теми, с кем вы давно были в ссоре.
1: Ну, вот такой вот гороскопчик. Ну, а мы продолжаем слушать хорошую музыку, веселиться и двигаться дальше.
0: Твое позитивное утро на Zephyr FM.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, а у нас как раз самое время для новостей всяческих интересных из мира. Ученые впервые заявили о том, что редактирование ДНК человеческих эмбрионов методом base editing. Вот так вот. Но научились уже нас редактировать, оказывается. Вот так вот. В отличие от классического CRISPR/Cas9, понятия не имею, что это означает.
1: Наверняка что-то умное.
0: Он меняет отдельные буквы генетического кода без двойного разрыва ДНК. Эксперимент не дал крупных хромосомных нарушений, но вызвал другую тревогу. Технология может помочь лечить тяжелые болезни, но также открыть путь к попыткам улучшать эмбрионы на коммерческой основе.
1: Слушай, это хочется создать ребенка, которого ты хочешь, прям так, наверное?
0: Да, слушай.
1: Такое себе, как будто бы.
0: По-любому будет желающий, и очень много. Вот хочу, чтобы с такими глазами, с таким носом, это 100%, а это может привести... Люди за деньги будут пытаться делать, и потом понаделают, мне кажется.
1: В данный момент хотя бы действительно смогут побороть вот эти, знаешь, там разные заболевания на хромосомном уровне. Поэтому, за это спасибо. А дальше, надеюсь, не будут они...
0: Вот это и называется эволюцией.
1: Да. Астронавты миссии Артемида-4 отправились на Луну в кальсонах от Прада. Как
0: так,
1: тебе?
0: Так, интересно.
1: Нормально, да. В общем, это такой внутренний скафандр, который они будут носить, который будут носить эти астронавты. И по словам старшего вице-президента по разработке космических аппаратов, будет такая важная задача у них. Находиться ближе всего к астронавту, соединять с системой его
0: жизнеобеспечения.
1: Да-да-да. Посмотрим, что там.
0: Такое себе космическое термобелье, можно так сказать.
1: Говорят, это такая удобная, приятная пижама. Как будто бы пижама, но на самом деле не пижама.
0: Высокотехнологичная пижама.
1: И экстремальные условия тоже сможет там на южном полюсе Луны выдерживать. Прилетят оттуда вас, как в каком-то там 27-м году они туда в конце. Да. Вот потом посмотрим.
0: Отмороженные какие-нибудь. Да. Игрушечную Феррари продали по цене настоящего автомобиля. Это редкая модель за детальную копию суперкара, которую можно поставить на полку, заплатили аж 19 500 долларов. Длина игрушки около 58 сантиметров и мировой тираж всего 199 единиц. Разрабатывали уменьшенный объект с использованием чертежей настоящей машины.
1: Я каждый раз думаю, интересно, если бы у меня было много лишних денег, я бы тоже занималась такими коллекции.
0: Я как коллекционер машин сказал бы, если бы у меня были бы 19,5 тысяч долларов, то я бы приобрел к себе такую модель. Был бы одним из 199.
1: Какой ты.
0: И ходил
1: кажется,
0: бы гордился.
1: Мне было бы жалко денег. На себя
0: тебе
1: любимый,
0: кажется...
1: на одежду, там, на обувь, а так на машинку, на какую-то. Я бы лучше настоящий коллекционировала, вот что.
0: Это да, тоже может быть. За 19,5 тысяч такую не купишь. Это
1: ну
0: точно.
1: Да. Что еще узнала? Кошки-то от обиды до 5 лет, выяснили японские ученые. Поэтому надолго они запоминают какой-то негативный опыт. Например, если вы случайно наступили коту на хвост, громко крикнули или насильно его напугали, все.
0: Да, кстати говоря, имеет такое место.
1: Я теперь понимаю, почему моя кошка со мной вообще не хочет существовать.
0: Ты ее периодически обижаешь, да?
1: На всю жизнь, скорее, ее.

0: что ж, друзья, вот и подошел к концу наш сегодняшний эфир.
1: Ну, не так грустно, уже что ты прям вообще. Даже тучи, вот все, вот солнышко ушло,
0: да, спряталось. Ну, мне всегда грустно заканчивать эфир, потому что я буду по вам всем скучать.
1: Да, мы же должны радость нести. А значит, что же?
0: Ура, товарищи, наш эфир закончился!
1: Хорошего настроения желаем, продуктивного рабочего дня, потому что второй только рабочий день, нужно зарядиться позитивом на грядущий день.
0: Ну, это уже какая-то там маленькая часть пятницы.
1: Да нет, пока очень слишком маленькая.
0: Еще совсем вообще даже не чувствуется, да?
1: Да.
0: Ну что ж, друзья, мы завершаем наш сегодняшний эфир, оставляем вас хорошей музыкой. Нелли Мята уже рвется в студию и будет поднимать вам настроение не меньше, чем мы с Юлей Гладковой.
1: И Ромой Вакс.
0: Поэтому что, пока-пока.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

А если честно?

0: Полторы тысячи выпускников получили 100 баллов на ЦЭ по языкам. Русский сдавали 48 456 человек. Средний показатель 66,16. 1301 участник получили 100 по предмету. Белорусские приняли решение сдавать 10 417 абитуриентов.
1: Город.
0: 13 июня с 9 до 12 в Бобруйском горисполкоме и администрациях районов пройдут прямые телефонные линии. Бобруйчане смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов на bobrulife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
1: В мире.
0: В Нидерландах масштабный скандал. Из-за халатности медицинской лаборатории и Минздрава в сеть утекли данные почти миллиона женщин, участниц госпрограммы по раннему выявлению рака. Хакеры получили доступ к информации о здоровье пациенток и потребовали от исследовательского центра выкуп в 1 000 000 евро. Инцидент уже подорвал доверие местных к профилактическим обследованиям. Общественные организации готовят коллективный иск против властей с требованием компенсации для пострадавших.
1: Технологии.
0: США создали космического осьминога для расчистки орбиты от мусора. Робот будет летать в открытом пространстве и хватать неисправные спутники щупальцами, толкая их в плотные слои атмосферы, где они сгорят. Прототип тестировали на МКС с 2024 года, а запуск планируют в 2027. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 75%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Доброе утро, друзья! Вы на самой сладкой радиоволне, и с вами я, Нуремята. Да, я знаю, о чем вы сейчас думаете, глядя в окно в этот вторник. Серое небо, а местами даже моросящий дождь, ну, классика жанра. Кажется, что сама погода не дает нам выйти из дома, но у меня есть для вас отличная новость. В этой пасмурной погоде скрыты огромные плюсы, которые мы разучились замечать. Ну, во-первых, это идеальный фон для продуктивности. А во-вторых, пасмурный вторник – это, конечно, законное право отдохнуть. Но, опять же таки, нужно работать, работать и еще раз работать. Ведь это день и время для продуктивности, друзья. Так что давайте просыпаемся. Делаем крепкий кофе или чай, делаем звук громче и наслаждаемся этим днем на самой сладкой на радиоволне.
1: Радио без

сделай газон идеальным, легко и быстро с «Удачником». С 1 по 30 июня газонокосилка «Айнхель», аккумулятор и зарядное устройство всего за 4.

84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Доброе утро! Ну и за окном у нас сегодня классический пасмурный вторник, друзья. И 9 июня. Хотя небо затянуто плотной пеленой, а город, кажется, еще не до конца проснулся. В такую погоду так хочется остаться дома и никуда не идти. Но я-то, Анна Лемята, на самой сладкой радиоволне не дам вам закиснуть. Давайте договоримся, раз уж погода решила быть им хмурой, мы будем ей назло яркими. Так что включайте любимую музыку на волне 95.4 по дороге на работу, заварите самый ароматный кофе или чай и обязательно улыбнитесь себе в зеркало. Говорят, что пасмурные дни – это отличная возможность замедлиться, подумать о важном и, наконец, разобрать то, до чего давно не доходили-то руки, друзья. А чтобы утро стало по-настоящему добрым, прямо сейчас я запускаю утреннюю порцию отличного настроения и хорошей музыки. Дон Диабло. Далее послушаем Медузу и Генри Камил. И Мэри Гу с треком «Не ревнуй». Оставайтесь на волне из эфира FM, а в середине этого часа расскажу про погодные условия, что ожидает нас сегодня, что сулят нам звезды гороскопа и, конечно же, наша традиционная игра «Как же без нее» с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Сложнее всего начать действовать. Все остальное зависит только от упорства.
1: Глаголизмы на Зефир FM от Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

что ж, друзья, напомню, что сегодня 9 июня, и сегодня температура воздуха в Беларуси поднимется до 27 градусов тепла. На востоке страны ожидаются дожди и грозы, тогда как западные регионы останутся под влиянием антициклона и обойдутся без существенных осадков. В нашей Могилевской области температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла, облачно с прояснениями, ну и кратковременный дождь. Даже, возможно, местами и гроза. А мы давайте все-таки будем наслаждаться прекрасной погодой на Зефир FM, потому что же хиты, друзья. И слушаем, делаем звук громче, Дэвид Гетта.

0: сажал твои поезда, я отпускал твои корабли.
1: Я проезжала мимо города,
0: в которых счастье искали мы.

0: В эфире самая сладкая радиоволна. Мы по-прежнему на Лимята. Напомню, что сегодня 9 июня. И сегодня отличный повод отложить все дела и посвятить время самому пушистому члену семьи. На календаре день заботы о любимом котике. Ну, это не просто дата, а настоящий призыв к действию. Так что, друзья, как именно можно проявить свою любовь? Ну, все просто. Например, отправьте сообщение тому самому котику. Шучу. Да, я знаю, что они не умеют читать, но ваша забота и внимание, уделенное ему вот прямо сейчас, бесценно. Ну, погладьте его за ухом, угостите чем-то вкусным или просто поиграйте с ним. Вот, пускай ваш мурлыка сегодня почувствует себя настоящей звездой. А если у вас нет пока кота, ну, это прекрасно, мне кажется, повод заглянуть в ближайший приют и подарить дом тому, кто это очень ждет. Так что с праздником всех котовладельцев и хвостатых подопечных. И не забывайте делиться фотографиями с другом, с друзьями и близкими. Так что, а мы продолжаем наш дневной эфир и слушаем прямо сейчас «Хантер Икс» золотой трек. Алан Уолкер и «Лотос» от Юлианы Карауловой. Прекрасного всем дня, оставайтесь на самой сладкой радиоволне.
1: 95.4 FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Этим летом в Синеокой будут работать

0: расписанию в прямом и обратном направлениях. Номер 16 – Пушкина, Бахарова, Чунгарского, Ванцетти, Пушкина, Жуковского. Туголица – Пушкина, Бахарова, Чунгарского, Ванцетти.
1: В мире.
0: В Германии криминальные группировки начали привлекать несовершеннолетних для заказных преступлений. Подростков вербуют через мессенджеры и игровые платформы, предлагая несколько тысяч евро за нападение, стрельбу или ложные показания. Случаи уже зафиксированы в Гамбурге и Кёльне. К слову, аналогичные схемы действуют в Швеции, где к преступлениям привлекают детей с 11 лет.
1: Вот это да!
0: Англичанка решила каждый день сидеть под дубом, все ради борьбы с профессиональным выгоранием. 10 лет своей жизни она посвятила экологии. В попытке восстановить внутренний баланс, женщина независимо от погоды приходила к могучему дереву и медитировала. По словам девушки, такая практика укрепила ее как в ментальном, так и в физическом плане. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 75%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Волна Зефир ФМ приветствует вас. Сегодня вторник, и я с вами нахожусь на самом интересном этапе недели. Ведь понедельник — это старт, а вторник — это уже уверенный разгон. Мы уже втянулись в рабочий ритм, но силы и энергии у нас еще предостаточно. А теперь давайте добавим к этому немного летнего настроения. Сегодня 9-й день лета, друзья. Представьте, солнце уже успело хорошенько прогреть воздух, но настоящая жара еще не наступила. Самое время для долгих прогулок, легких платьев и, конечно, для самого того мороженого, который мы так любим. Так что давайте договоримся опять, что этот вторник будет не просто днем в календаре, а маленьким летним приключением. Так что слушайте хорошую музыку на самой сладкой радиоволне, ловите солнечные лучи и заряжайтесь позитивом. А я, Налимята, как всегда, буду рядом с вами в это время.
1: Сделано в Беларуси.

0: счастье.
1: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
0: А у меня куча старых и ничего не ношу.
1: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Телефон рекламной службы 8044 550

0: Середина часа на Zephyr FM. И напомню, что сегодня 9 июня. И давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа в этот прекрасный вторник. А на сегодня советуют нам расслабиться. Мы сможем найти ту гармонию, о которой так долго ребята мечтали. Так что откладываем все важные задачи и разговоры на завтра. А прямо сейчас расслабляемся до кончиков пальцев. Включаем звук громче на Zephyr FM. Ну и отлично больше общаться с домашними. Они в этот день зарядят нас позитивом и помогут посмотреть на вещи под другим углом. Вечером захочется активничать. Не сидим дома, друзья, и идем туда, где нам будет весело. Напитываемся эмоциями и говорим на светские темы. Услышим много всего интересного. А вот верить гороскопу или нет, это, конечно, дело каждого. А оставаться на самой сладкой радиоволне обязательно. И послушаем трек «Эйфория» от Джонни.
1: Не ешь, а слушай. Zephyr FM.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Минске появилось необычное предложение для автолюбителей. Каршеринговый сервис запустил аренду ретро-автомобилей. В автопарке появились легендарные ВАЗ-2101, известные как «Копейка». Пока доступен один автомобиль голубого цвета, второй экземпляр в фисташковом оттенке проходит тестирование и появится в приложении уже скоро. Арендовать ретромобиль могут водители старше 25 лет, с опытом вождения не менее 2. Стоимость поездки начинается от 89 копеек за минуту. И еще один важный нюанс – «Копейки» будут работать только в летний сезон.
1: Про машины для людей.
2: Редчайший Aston Martin DB4 GT Zagato 62 года выставлен на аукцион с оценочной стоимостью от 12 до 15 миллионов долларов. Всего выпущено 19 таких экземпляров, меньше, чем Ferrari 250 GT California Spider. Модель создана совместно с итальянским ателье Zagato, имеет облегченный аэродинамический кузов и двигатель мощностью 314 лошадиных сил. Автомобиль участвовал в гонках, включая 24 часа Лимана. Побеждал в своем классе, а в 2016 и в 2019 годах занял призовые места на конкурсе Bevel Beach Course de Elegance.
1: Дай газу!
2: BMW готовит новый флагманский внедорожник G74. Автомобиль должен составить конкуренцию Mercedes-Benz G-класса, Land Rover Defender и Lexus LX. Выпуск планируют начать во второй половине 2029 года в США. Он получит брутальный коробочный дизайн в стиле неокласс и серьезную внедорожную подготовку, увеличенный клиренс, защиту днища и блокировки дифференциалов. Салон будет трехрядным, просторнее, чем у G-класс для пассажиров второго ряда. BMW сделает акцент на комфорте для дальних путешествий. Возможно, в багажнике появятся встроенные места для отдыха, как у Range Rover. Модель ориентирована на любителей комфортных путешествий по труднодоступным маршрутам. Мощность автомобиля составит от 500 лошадиных сил. Будут доступны две версии – гибридная с бензиновым двигателем-генератором и электрическая с батареями нового поколения и запасом хода не менее 700 километров.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: Говорят, друзья, что смех продлевает жизнь, но знали ли вы, что это не просто красивая поговорка? Древние врачи были убеждены, смех способен лечить тело. У них не было современных знаний, как сейчас, о гормонах, нейромедиаторах или сложном устройстве иммунной системы. А они просто наблюдали и замечали, что люди, которые часто и искренне смеются, как правило, легче переносят болезни и быстрее встают на ноги. Но потом медицина вырастала, стала серьезной наукой, и эта мысль показалась ей наивной, почти детской сказкой. Смех отправили на полку с народными приметами, но вот что интересно. Спустя пару тысяч лет и медицина совершила круг и вернулась к этой идее вновь. Сегодня ученые доказывают то, что наши предки знали интуитивно. Так что улыбайтесь, друзья, чаще. Это не просто приятно, это уже полезно для здоровья. А я, Налимята, продолжаю эфир на позитивной ноте. И, конечно же, с музыкой от Glass Animals. Далее про лето группа Hi-Fi. И пройдемся по городам от Анны Немченко. По городам, дам, дам. А с вами Налимята. Услышимся уже в следующем часу на Zephyr FM. И не забываем про наш традиционный розыгрыш, который пройдет с 13 до 14 часов.
1: Радио Зефир.

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда России Игорем Красновым. В центре внимания укрепление взаимодействия между судебными системами двух стран.
0: Город.
1: Образ жизни здоровый. 12 июня в Бобруйске пройдет профилактическая антиалкогольная акция «День трезвости». В это время на территории города будет ограничена продажа крепких напитков, за исключением розничной в объектах общественного питания в Рослив.
0: В мире.
1: Растет число жертв разрушительного землетрясения на Филиппинах. Погибли 37 человек. Еще четверо числятся пропавшими без вести. Травмы и ранения получили свыше 450 жителей. На острове Минданао стихия повредила почти 2000 зданий. Около 1500 жилых домов, школ и больниц полностью разрушены.

0: Осматривайте себе автомобиль, приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. В связи с увеличением объемов производства ОАО, управляющая компания холдинга «Бобруйска Громаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 802-25-7009-86. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 75%, атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: В эфире Zephyr FM, с вами Нелимята, и это время вкусных историй, друзья. Сегодня мы отправляемся в гастрономическое путешествие по миру суши и роллов, ведь в этом часу я, Нелимята, проведу нашу традиционную игру, а приз – роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска. И там большой выбор не только азиатской, но и итальянской кухни. А также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать свое любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А знаете ли вы, что ролл Калифорния, который вы наверняка заказывали не раз, на самом-то деле не имеет никакого отношения к Японии. Его придумали в 60-х годах в Лос-Анджелесе. Японский шеф-повар Ичиро Мацумото заметил, что американцы с опаской относятся к сырой рыбе и водорослям нори. И он решил спрятать нори внутрь, а вместо редкого тунца использовал авокадо, крабовое мясо и огурец. Еще одно необычное блюдо, фугу-суши называется, его повар готовит очень и очень аккуратно, так как в Японии готовить фугу имеет право только повара с особой лицензией после многих лет обучения. Говорят, даже император Японии не имел права пробовать это опасное лакомство. А теперь, внимание, вопрос, на который нужно ответить не только быстро, но и правильно. И таким образом вы сможете выиграть роллы Калифорнии от суши-бара «Сушилка». Итак, и чем же так опасно фугу суши? Отправляйте свой вариант ответа на короткий номер радио 9544 и выиграйте те самые аппетитные роллы Калифорнии от суши-бара «Сушилка».
1: Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: 8-7-4-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Итак, уже 13.23, а я на ребята продолжаю нашу традиционную игру на Zephyr FM. А сегодня мы разыгрываем роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. Не проходите мимо, обязательно зайдите и попробуйте любимое блюдо азиатское либо итальянское. А если не получается, можно сделать заказ в любую точку города Бобруйска. Ну а чтобы прямо сейчас в этом часу испытать свою удачу и выиграть роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка», нужно ответить на мой вопрос и отправить в виде СМС на короткий номер радио 95444. Почему блюдо фугу-суши такое опасное? Друзья, а вот повара, чтобы в Японии готовить фугу, имеют право только с особой лицензией. После многих лет обучения, никак иначе. И даже говорят, что император Японии не имел права пробовать это опасное лакомство. И почему же оно такое опасное? Скорее отвечайте и отправляйте на короткий номер радио 95444 и выиграйте роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка». Ну а в конце этого часа, как всегда, мы узнаем нашего победителя.
1: Фабрика улетного настроения. Zephyr FM.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: реклама.
1: Обручальные кольца лучше покупать в «Диаманте». Почему? Потому что в «Диаманте» огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в «Диаманте». Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего традиционного сегодняшнего розыгрыша на Zephyr FM. А разыгрывали мы роллы Калифорнии от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125, с большим выбором азиатской и итальянской кухни, друзья. А вот чтобы выиграть эти самые роллы Калифорнии, нужно, как всегда, было правильно ответить на мой вопрос, и желательно быстрее всех, отправив на короткий номер радио. Ну что ж, давайте же узнаем, что за вопрос и какой правильный ответ. А вопрос звучал таким образом: чем же опасно блюдо фугу, суши, друзья? Ну, к сожалению, нет правильного ответа, друзья. Никто, к сожалению, не угадал. А правильный ответ: вот в мире есть куда более экстремальные варианты, например, фуга суши. Так вот, это блюдо из ядовитой рыбы, фугу. Если повар допустит хотя бы мельчайшую ошибку, дегустация может стать последней. Вот поэтому в Японии готовить фугу имеют право только повара с особой лицензией после многих лет обучения. И даже император в Японии не имел права пробовать это опасное лакомство, друзья. Ну что ж, не расстраиваемся, впереди много розыгрышей, да? С 13 до 14 часов на самой сладкой радиоволне. Ну а прямо сейчас сделаем звук громче и просто наслаждаемся хитами. Включайся.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда России Игорем Красновым. В центре внимания укрепление взаимодействия между судебными системами двух стран.
0: Город.
1: Образ жизни здоровый. 12 июня в Бобруйске пройдет профилактическая антиалкогольная акция «День трезвости». В это время на территории города будет ограничена продажа крепких напитков, за исключением розничной в объектах общественного питания в Розлив.
0: В мире.
1: Растет число жертв разрушительного землетрясения на Филиппинах. Погибли 37 человек. Еще четверо числятся пропавшими без вести. Травмы и ранения получили свыше 450 жителей. На острове Минданао стихия повредила почти 2000 зданий. Около 1500 жилых домов, школ и больниц полностью разрушены. Воздушную гавань сейчас используют только военные и гуманитарные самолеты для ликвидации последствий подземных толчков.
0: Вот это да!
1: Apple анонсировал глобальные обновления для всех своих операционных систем. Ключевым направлением модернизации стала интеграция передовых технологий ИИ и полный перезапуск голосового помощника. С сентября доступ к умному ассистенту получат владельцы новейших и самых мощных устройств. Инновационные функции будут доступны только на iPhone 17 Pro, новой модели Air, а также на планшетах iPad с чипом M4 и компьютерах Mac.

0: Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Нелимята. А вы знаете, что обычный стакан кефира – это настоящий заряд пользы. Этот напиток является бесценным источником макро- и микронутриентов. В его составе целый комплекс полезностей. Это и кальций, это и фосфор, калий, магний и даже цинк. Так, например, всего один стакан покрывает почти четверть суточной потребности организма в фосфоре и обеспечивает больше 20% от нормы потребления кальция, друзья. Так что, друзья, укрепляйте здоровье вкусно! И, конечно же, на самой сладкой радиоволне мы поднимаем и бодрствуем свое настроение. Алекс Уоррен.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Середина часа на Зефире ФМ. А вот вы знали еще, друзья, прочитала очень интересную информацию, что, оказывается, без обнимашек организм разрушается на клеточном уровне. Это доказали нейробиологи. Оказалось, что дефицит простого физического контакта наносит огромный вред вот как нервной системе, так и здоровью в целом. Жизнь без физического контакта с другими людьми провоцирует рост воспалительных маркеров. В такую же степень вреда наносит хронический стресс. Мозг считывает изоляцию как сигнал опасности. Сознание человека интерпретирует длительное отсутствие контакта как изгнание из общества. Эволюционно это сигнализирует организму переключиться в режим выживания. Так что, друзья, достаточно всего 30 секунд. Всего одно объятие близкого человека успокаивает и блокирует выброс кортизола. А в некоторых случаях тактильная терапия лечит депрессию и даже тревогу намного эффективнее, чем разговорные сессии с тем же самым психотерапевтом. Так что имейте в виду, сегодня обязательно обнимите своих любимых и близких.
1: Сделано в Беларуси.

0: Африка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк «Шапито 13 метров» совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим Трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
1: Телефон рекламной службы. 8044-550-3030.

0: встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сладкая штучка.

0: В эфире Zephyr FM, и с вами по-прежнему Нелимята. А вы уже успели, друзья, испугаться чего-нибудь сегодня? Нет, не спешите отрицать. Ученые утверждают, что у человека есть всего два врожденных страха. Это страх падения с высоты и боязнь громкого шума. А все остальное – это то, чему нас научила жизнь и общество. Ваша паника при виде таракана или паука – это, кстати, не инстинкт, а результат воспитания и культурного кода. Даже змеи мы боимся, потому что нам об этом рассказали. Так что если вы вздрогнете завтра от моего резкого доброе утро, это биология. А вот если от вида соседского кота, это уже психология. Оставайтесь на самой сладкой радиоволне. Впереди много интересного, хорошие, отличные, зажигательные хиты и актуальные новости города и страны. А мое эфирное время уже подошло к своему завершению. Так что отличного вам дня и услышимся уже завтра с 11 утра.
1: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Суды Беларуси и России готовятся к подписанию меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве. Об этом сообщили на встрече Александра Лукашенко с председателем Верховного суда Российской Федерации. Главная цель соглашения – унификация судебных подходов высших инстанций обеих стран.
0: Город.
1: В Бобруйске рабочий продал стройматериалы заказчика и забрал деньги. По информации правоохранителей, к преступлению причастен 34-летний житель города, который оказывал услуги по ремонту квартиры. Выяснилось, приобретенное владельцем отделочное изделие мужчина сдал обратно в магазин, а полученные средства потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.
0: В мире.
1: Строительство знаменитой Саграды Фамилии завершается в Барселоне. Центральную башню собора осветит Папа Римский Лев XIV. Торжественную мессу приурочили к столетию со дня смерти архитектора Антонио Гауди, который проектировал храм. Самую высокую католическую обитель строили 144 года. При этом работы на территории комплекса продолжатся еще около 10 лет. Предстоит благоустроить прилегающую территорию.
0: Вот это да!
1: На севере Норвегии жители и туристы смогли наблюдать редкое белое полярное сияние. Необычное природное явление появилось в ночном небе над фьордами. По словам очевидцев, зарево напоминало светящиеся серебристые волны. Ученые объясняют, белый цвет возникает из-за смешения нескольких оттенков света в атмосфере. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду с кратковременными осадками. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 75%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: 34-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: О, это лягушка. Я знаю, это птицы. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает: не прячьтесь под деревьями во время грозы.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030. Дневной зефир.

0: Зефир. Включайся.
1: Свяжем руки нитками. У меня на сердце раны. У тебя душа болит.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики прошло в овальном зале. Руководитель ведомства отметил улучшение исполнительской дисциплины при выполнении поручений главы государства. Также среди актуальных вопросов – контроль за агропромышленным и природоохранным комплексами.
0: Детали.
1: Отделение посольства России откроется в Могилеве. Это позволит жителям и гостям региона получать консульскую и дипломатическую поддержку, не выезжая в Минск. Прежде всего, это упростит решение вопросов для маломобильных людей, граждан соседней страны, которые постоянно проживают на территории области, и туристов.
0: В мире.
1: Китай построит крупнейший в мире астрономический центр. Проект планируют реализовать к середине 2030-х годов. Среди инструментов комплекса будет 14-метровый оптический телескоп LOT, второй по величине в мире. По своим параметрам он уступает только небесной трубе в пустыне Атакама в Чили.
0: Вот это да!
1: Аллигатор помог полиции задержать нетрезвого водителя в США. После остановки автомобиля пьяный мужчина решил оторваться от правоохранителей и бросился бежать. Его маршрут пролегал через болото. Именно там на него напал крокодил. Парню удалось отбиться от хищника, но скрыться он уже не смог. Ривоса госпитализировали с рваными ранами рук, затем взяли под стражу.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйск Агромаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80-02-25-70-09-86. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 23. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают облачную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 23. Влажность 75%. Атмосферное давление 750 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Если любить жизнь, то и жизнь тоже полюбит тебя. Если любить людей, то и люди тебе ответят уважением.
1: Глаголизмы на Зефир FM от Светланы Глагола. What are you doing it for?

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок-лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30. Дневной зефир.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,18, за 100 российских дают 3,86 белорусских. Савушкин продукт получил гарантии правительства на инвестпроект в Барановичах. Он предусматривает масштабную реконструкцию. В нее планируется вложить более 181 миллиона рублей. Учитывая объем инвестиций, государство предоставило предприятию правовую защиту от неблагоприятного изменения налогового законодательства. Она будет действовать до 31 декабря 2027 года. Конфискованный спорткар «Макларен» снова выставили на продажу. Он подешевел на 156 тысяч рублей. Сейчас стоимость лота 885 тысяч. Двухдверный родстер выпустили с завода в 2019 году. Он имеет пробег всего 313 километров и находится в удовлетворительном состоянии. На его кузове есть незначительные царапины, а аккумуляторная батарея разряжена. При этом его двигатель заводится с помощью ключа зажигания. Apple анонсировал глобальное обновление для всех своих операционных систем. Ключевым направлением модернизации стала интеграция передовых технологий ИИ и полный перезапуск голосового помощника. С сентября доступ к умному ассистенту получат владельцы новейших и самых мощных устройств. Инновационные функции будут доступны только на iPhone 17 Pro, новой модели Air, а также на планшетах iPad с чипом M4 и компьютерах Mac с процессорами M3 и новее. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 77 копеек, евро 3,18, за 100 российских дают 3,86 белорусских. 10 китайских юаней стоит 4 рубля 8 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 92 доллара 30 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробности на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода. Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 12. В дневные часы термометр покажет до 26 градусов тепла. Влажность 48%. Атмосферное давление 761 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Вечерний зефир.
1: В темном коридоре вещи, понят такси где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему места нет в

0: представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
0: 7 карат, выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
2: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
3: Сделай газон идеальным, легко и быстро с Удачником. С 1 по 30 июня. Газонокосилка Einhell. Аккумулятор.

84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат. Телефон рекламной службы 8044-550-3030. Вечерний «Зефир».

0: Цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк «Шапито 13 метров» совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда России Игорем Красновым. В центре внимания – укрепление взаимодействия между судебными системами двух стран. Совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики прошло в овальном зале. Среди актуальных вопросов – контроль за агропромышленным и природоохранным комплексами. Отделение посольства России откроется в Могилеве. Это позволит жителям и гостям региона получать консульскую и дипломатическую поддержку, не выезжая в Минск. Образ жизни здоровый. 12 июня в Бобруйске пройдет профилактическая антиалкогольная акция «День трезвости». В это время на территории города будет ограничена продажа крепких напитков, за исключением розничной, в объектах общественного питания в Розлив. В городе на Березине рабочий продал стройматериалы заказчика и забрал деньги. По информации правоохранителей, к преступлению причастен 34-летний бобруйчанин, который оказывал услуги по ремонту квартиры. Выяснилось, приобретенное владельцем отделочное изделие мужчина сдал обратно в магазин, а полученные средства потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. 25 июня в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном переезде на улице Пушкина с 8 утра до 6 вечера движение автобусов будет изменено. Номер 266А проедет Пушкина, Бахарова, Чангарского и далее по расписанию в прямом и обратном направлениях. Номер 16 – Пушкина, Бахарова, Чангарского, Ванцети, Пушкина, Жуковского. Туголица – Пушкина, Бахарова, Чангарского, Ванцети. 13 июня с 9 утра до 12 дня будет организовано проведение прямой телефонной линии на предприятиях ЖКХ «Бобруйска». Местные жители смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Все номера телефонов на boberlife.by или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
0: Новости компании и корпорации на «Зефир-ФМ».
1: Рассматриваете себе автомобиль? Приезжайте в новый автоцентр «Лада Доброкар» в Бобруйске по адресу улица Комарова, 3. Выберите свой автомобиль уже сегодня. Подробнее на ladadobrokar.by или по телефону 29 555 55 80. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 22. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области облачная погода. Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 12. В дневные часы термометр покажет до 26 градусов тепла. Влажность 48%. Атмосферное давление 761 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир-ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.
2: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side. In

0: реклама.
1: Обручальные кольца лучше покупать в «Диаманте». Почему? Потому что в «Диаманте» огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в «Диаманте». Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030. Вечерний зефир.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Минске появилось необычное предложение для автолюбителей. Каршеринговый сервис запустил аренду ретро-автомобилей. В автопарке появились легендарные ВАЗ-2101, известные как «Копейка». Пока доступен один автомобиль голубого цвета, второй экземпляр в фисташковом оттенке проходит тестирование и появится в приложении уже скоро. Арендовать ретромобиль могут водители старше 25 лет, с опытом вождения не менее двух. Стоимость поездки начинается от 89 копеек за минуту. И еще один важный нюанс – «Копейки» будут работать только в летний сезон.
1: Про машины для людей.
2: Редчайший Aston Martin DB4 GT Zagato 62 года выставлен на аукцион с оценочной стоимостью от 12 до 15 миллионов долларов. Всего выпущено 19 таких экземпляров, меньше, чем Ferrari 250 GT California Spider. Модель создана совместно с итальянским ателье Zagato. Имеет облегченный аэродинамический кузов и двигатель мощностью 314 лошадиных сил. Автомобиль участвовал в гонках, включая 24 часа Лимана. Побеждал в своем классе, а в 2016 и в 2019 годах занял призовые места на конкурсе Pebble Beach Course The Elegance.
1: Дай газу!
2: BMW готовит новый флагманский внедорожник G74. Автомобиль должен составить конкуренцию Mercedes-Benz G-класса, Land Rover Defender и Lexus LX. Выпуск планируют начать во второй половине 2029 года в США. Он получит брутальный коробочный дизайн в стиле неокласс и серьезную внедорожную подготовку, увеличенный клиренс, защиту днища и блокировки дифференциалов. Салон будет трехрядным, просторнее, чем у G-класс для пассажиров второго ряда. BMW сделает акцент на комфорте для дальних путешествий. Возможно, в багажнике появятся встроенные места для отдыха, как у Range Rover. Модель ориентирована на любителей комфортных путешествий по труднодоступным маршрутам. Мощность автомобиля составит от 500 лошадиных сил. Будут доступны две версии – гибридная с бензиновым двигателем-генератором и электрическая с батареями нового поколения и запасом хода не менее 700 километров.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

это страшно отпустить контроль, перестать цепляться за привычные схемы. Но в этом страхе находится свобода быть собой, не оглядываясь на то, что было, и не боясь того, что будет. Мир становится больше, а мы становимся частью этого бесконечного потока, где каждый момент уникален и ценен сам по

0: 84-66-66. В «Удачнике» техника, которая работает на результат.
1: Волшебство цирка и Египта в Бобруйске. С 20 по 28 июня цирк «Шапито 13 метров» совместно с Гомельским государственным цирком в городском парке представляет тайну египетских пирамид. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим-трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк. Советская 27. 8029-226-2868.
2: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качество по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
3: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
4: Думаем, идея класс.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Телефон рекламной службы 8044 500.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного июньского вечера. Вторника, 19.03 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Огромный привет Иванову графу Гунтисовичу. Сегодня получила приветик, завтра вышлю ответ. Береги себя, сильно любим. Атлантида. Всем доброго вечерочка желает Светлана Дегтярева. Самый скучающий приветик летит в город Бобруйск, братуля Шмадженьке. Как приятно быстрее закончить сегодняшний день и завтра встретиться с тобой в прямом эфире. На районе все хорошо, а я стабильно поселилась на работе. Прекрасного настроения и спокойной ночи. Очень жду и люблю. Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, приветик сегодня улетел, ты для меня не просто любимый, ты моя душа, мое сердце, мое все.

дней и моментов. Поэтому есть смысл наслаждаться каждым мигом этой жизни. Жить здесь и сейчас, а наступающий день пусть принесет только приятные изменения. У меня все хорошо, жду тебя, люблю и скучаю. Огромный привет и миллион обнимашек от всех наших. Отдельно от Дашки и Ярослава. Самый большой приветик Чемарёву Диме. Жизнь я очень люблю, но тебя больше. И очень сильно скучаю. Приветики, милое сердечко, сегодня получила. Завтра, наверное, все будет у тебя. Хорошего вечера, сладких снов. Не скучай, лови поцелуйку. Я всегда рядом. С любовью, жена. Любящий приветик летит самому милому мужу, любимому бабулечке Димке Лебедеву, написала Алиса. У нас все хорошо, родные дети, все лужи на районе померили. Жди отчет. В четверг встретимся. Любим до луны обратно. Обнимаем всей душой, целуем всем сердцем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Хорошего летнего вечера всем слушателям Зефирки, желаю Тина Кобзель. Гордеюку любимому привет и поцелуй обнимашки от жены и семьи. У нас все нормально, твои друзья Викторовичи, такие авантюристы, сегодня подбили нас с Коксой, за грибочками съездить, ну и помчались мы по знакомым местам. В итоге грибов нет, устали все, ну хоть в лесу побывали, вижу, как мой Димуля улыбается. Люблю тебя, нежно целую, твоя. Самый согревающий душу домашний приветик в этот вечерок летит нашему родному человеку Людвикевичу Александру. Отличного настроения и уверенности в своих силах. Выше нос, братишка, прорвемся. У нас все по-прежнему, ждем, любим и скучаем. Хорошего вечера и сладких снов. Твои родные. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Июньский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир-ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Привет супругу Мурашко Дмитрию. Буська отправила приезд. В пятницу иду в Брест. Не переживай, все будет хорошо. Жду, скучаю и люблю. Передаю привет Макаренко Даниилу, написала Оксана. У меня все стабильно, ходила на собеседование. Потом расскажу, обсудим. Зуб болит, после таблеток терпимо. Завтра к стоматологу пойду, а так все стабильно. Скучаю, люблю сильно, целую, обнимаю. После приветика злюсь. Твоя жена. Передайте приветик от Кристины Сергею Матушеву, любимый, привет. У меня все хорошо, отправила тебе сегодня все, надеюсь, все у тебя хорошо, переживаю и очень скучаю, очень сильно люблю. Ты у меня единственный любимый мужчина, я в тебя верю, зай, удачи на завтрашний день и сладких снов, твоя Кристина. Самолюбящий и согревающий приветик летит нашему сыночку Карпову Вадиму, пишет Людмила. У нас все хорошо, поедем на дачу, сыночек. Мы очень сильно тебя любим и скучаем. Очень тебе не хватает. Береги себя, Алина передает привет, скучает и ждет. Мы целуем тебя крепко и обнимаем, твои родители и брат. Любимому брату Александру летит душевный приветик из Гомеля, пишет Катерина Дриневская. Очень соскучились, Санька. Желаем крепости духа и позитива. Все у нас хорошо, отдыхаем дома. Хорошего уютного вечера тебе, Бусь. Летит скучающий домашний приветик любименькому мужу бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо. Сегодня зубик залечила еще три, завтра снова пойду. Детки, мама, братишки, все хорошо. Мы любим тебя, скучаем, обнимаем и ждем. Сладеньких снов, хорошего настроения и вечерочка от всех наших. Огромный приветик, твоя любимая семья. Домашний теплый приветик Прокопович Игорю посылает Светлана Бондарь. Солнышко, дома все в норме, все в обычном ритме. В пятницу у нас ежегодный районный конкурс «Аттестация». Сижу, учу билеты, чтобы благополучно сдать экзамены. От всех наших большой привет, обнимашки. Очень люблю и сильно скучаю. Обняла до хруста и расцеловала. Твоя любимка. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Любящий, согревающий приветик летит самому лучшему сыну на свете Александру. Здоровья крепкого, сыночек, везения и удачи во всем. Бесконечно любим и с нетерпением ждем. Береги себя, ты нам всем очень нужен. Храни тебя Господь от всех несчастий и невзгод. Целуем крепко и обнимаем. Твои родители. Передаю приветик своему любимому мужу Михалине Виталию, пишет Алина. У нас с Алиской все хорошо, уже устали немного, но осталось пара денечков и 12 июня уже едем домой. Твоя мама доехала хорошо, приветик сегодня получила, завтра отправлю ответ и все остальное. Очень любим с Алиской, ждем встречи, крепко обнимаем и целуем. Скучаем, твои Бублик и Булочка. Привет любимому папе и мужу Михалевскому Дмитрию, посылает Мария. Все у нас отлично. Даник помогает с Максиком, учит его, что такое хорошо и что такое плохо. Целуем, обнимаем, скучаем. Твоя семья Маша, Даник и Максик. Самый любящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо. Сейчас с Таськой и мамой приехали в парк. Тут встретились с Казей, Леней и Викторовной. Дети вместе играют, они друг от друга обожают. Завтра ждем в гости Алену с Тимохой. Братик, хорошего вечера. Обнимаем крепко и очень любим. Береги себя. Оставайтесь с нами, друзья. Июньский шалом на самом сладком.
0: Yeah.

0: Шалом. Отличное настроение, вера в себя и свой успех, улыбка, дружба, любовь – это то, что нужно всегда. Как очень нужен и важен теплый, душевный, согревающий приветик для родного, близкого, любимого человека вместе с программой «Шалом». Ну что же, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю приветик моему дорогому братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина Прокопенко. Все у нас хорошо, папа правда попал в больницу, сердечко зашалило, но все хорошо, немного подлечит. Хорошего вечера и отличного настроения. Люблю, крепко обнимаю и целую, твоя сестренка Ира. Передаю приветик моему любимому мужу Саше, пишет Марина Дриневская. У нас все хорошо, еду сейчас на тренировку. Артем дома, ходил сегодня к репетитору. Но очень сильно тебя любим, крепко обнимаем и целуем. Береги себя, твоя семья. Приветик любимому, дорогому красавчику Хайдару. Я очень-очень сильно тебя люблю и скучаю. Береги себя, хорошего настроения. Целую и обнимаю, твоя Алина. Летит самый жарко обнимающий, горячо целующий, скучающий приветик любимому Димульчике Арсеньеву. Хорошей ночи, недельку я упаду в твои объятия, зацелую до потери сознания. Люблю очень-очень, твоя любимка. Привет, наш самый любимый Максим Демчук, пишет Виктория Воронина. Тимуся сегодня капризничает, сегодня отправила приветик. Завтра позвали в модели. Мама завтра ждет от тебя звоночка. Мы очень тебя любим, наша радулька. Приятного вечера. Передайте, пожалуйста, привет родному Гайкевичу Александру, просит Юлия. Все у нас нормально, все в рабочих процессах. Хорошего вечера, твоя маленькая семечка всегда рядом, любит и ждет дома. Держись, крепись, прорвемся. Всем доброго вечера, желает Валерий Тараскевич. Хочу поздравить с днем рождения Пунченко Дмитрия. Пожелать огромного позитива, еще чуточку терпения, а также передать привет всем джентльменам, которые меня помнят. Всем добра, Тараскевич Валерий. Передаю привет самому любимому мужу Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. Все у нас хорошо дома сейчас, буду делать реснички. Бусенок мой, мы очень сильно тебя любим и ждем. Хорошего вечера, моему любимке, твои девочки. Всем добра желает Павел Герасимович. Поздравляю с прошедшим днем рождения Дайных Алексея. Также, пользуясь случаем, передаю привет и братские обнимашки своему другу Стасику Илье. Всегда с тобой, Диего Марадона. Всем привет! Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами, летний шалом в эфире.
1: Сделано

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного, доброго летнего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья, и сразу отправляемся в Инстаграм вторника. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. А вот согревающий приветик сыну Денису Климову. У нас сегодня тепло и солнечно. У Серафима сегодня день рождения. Бабушка поехала к Андрею на клубнику. Хорошего вечера тебе. Береги себя. Ты мне нужен. Крепко обнимаю. Мама. Передаю привет мужу Александру Мельто. Саша, у нас все по плану. Будем в воскресенье с подарками. С Анькой непонятно, еще получится ее взять с собой или нет. Пока не знаю. Друг сегодня звонил. Большой тебе привет передавал. Больше без новостей. Желаем хорошего вечера. Уже скоро увидимся. Обнимаем, Маша и Санечка. Привет балкунцу Николаю. Отправил тебе сегодня приветик. Жди. Приветик нашему дорогому братику, любимому сыночку Кириленко Никите. Мы так безумно соскучились и невероятно ждем, когда услышимся. С каждым разом ждем все больше и сильнее. Надеемся, все у тебя хорошо. И твоя простуда улетучилась уже. Береги себя, не простывай. Безумно сильно любящие обнимашки от всей семейки. Передаю привет папе Мельто Александру. Папочка, я тебя очень люблю и скучаю. Твоя дочка Саша. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Ты не просто ты любимый, ты родной. Любовь ведь иногда приходит и уходит, а у родного смысл совсем другой. Гораздо глубже в душу к нам он входит. Родной тогда, когда не можешь жить, и сердце постоянно замирает. Не можешь воздухом дышать, ходить, и нежность душу светом наполняет. Родной тогда, когда готов на все, готов пожертвовать собою, не знаю, так уж это хорошо. Я просто слишком дорожу тобой. Я всегда рядышком, мой родной, твое солнышко. Летний любящий привет, родной, дорогой Максимус. Я в порядке, но валюсь с ног после смены. Девочки у бабушки Ани завтра идут на день рождения к подруге Лидусе. Крепко-крепко обнимаю, целую, приветик отправила. Люблю, твоя Виктория. Хочу передать летний приветик своему любимому мужу Якимовичу Сергею. Пожелать хорошего вечера и настроения. Люблю, целую, жду. Ты у нас самый лучший, твоя Анютик. Передайте, пожалуйста, летний привет Карпову Вадиму. У нас все хорошо. Скучаем, обнимаем, целуем. Береги себя, сестренка, все сдала на отлично. Передаю тебе пятуху. Любим, твоя крестная и ее семья. Пламенный приветик любимому и папочке Кариму. Милый, все у нас хорошо. Вчера отвлек малыш, надеюсь, ты не сильно огорчился. Мы самый лучший, самый дорогой. Живу лишь верой в то, что мы при встрече сотрем разлуку ласковой рукой. И время нежно обнимет нас за плечи. Ты в сердце у меня огонь и свет. Люблю тебя все больше с каждым мигом. Ты мой родной, мой главный человек. С тобой хочу пройти в жия жизни книгу. Не грусти, мой родной, мы рядышком, твоя богиня. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Июньский шалом в эфире. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned.

0: Шалом.
1: 19:45 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю пламенный приветик своему родному сыночку Ануфриенко Сергею. Сыночек, все у нас хорошо, жду приветик, родной, мы любим тебя, очень скучаем, твои родители. А вот привет мужу Митько Евгению, роднулька, мечтаю о нашей встрече, безумно скучаю, люблю, целую, обожаю. Береги себя, твоя Анастасия Васильевна. Привет папе Лапунову Александру, у нас все хорошо, надеюсь, у тебя так же, насколько это возможно. Хорошего настроения, не болей. Настя и семья. Передаю привет своему любимому папочке Ехимовичу Сергею. Бабуль, все у нас хорошо, не переживай, мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Ну что же, друзья, у вас есть еще немного времени этим замечательным летним вечерочком зарядить своих родных и близких отличным летним настроением и позитивом. Ну а пока послушаем Руслана Алихно с треком «Нереальное». Далее «Не лето», его трек «Добрая лунная». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера вторника и отличного позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока!

0: сделано в Беларуси.
1: Что было трудно говорить, не смог сбить.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой, это значит остаться.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

лети в самолете, дела пустые подождут. Лечу тебе, друг.

шанс равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Сделано в Беларуси.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Не ешь, а слушай. Зефир FM. В Бобруйске полночь.

0: радио без тормозов. Зефир FM.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали, походу совпадем.

Принимай любовь за сладость и простить тебе всю боль, чтобы вместе ощущать мысли чистые, как слабость. Знаешь, время не молчит, и ты тоже не молчи. Береги мое сознание, то, что для тебя слова, для меня целая жизнь.